0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: поэзии на радио Чиплетук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

one that pervades everything. I do not see it. Power.

0: bill has been approved by the Congress.
1: You're welcome.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип, чип, чип.
3: Твай, пил, дюк.
1: Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Дарик.
1: Дюк.
0: Чип, чип.
1: Чипелдюк.
2: Чип, чип, чип. Чипелдюк.
0: Чипелдюк.
2: Радио Чипелдюк. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдюк.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, добрый день. А нам бы Егора услышать.
2: Да, да, да.
3: Егор,
2: да, да,
3: а вас это радио Чипульдук такое беспокоит, знаете?
2: Нет.
4: А, хорошо,
3: нет?
4: Так.
3: Подождите. А вот мы же не сочинили ваш номер, и вы вроде сейчас в Тбилиси должны быть.
2: Есть, да.
3: А мой радио Чипульдук интернет, видимо, вас подставил какой-нибудь ваш приятель.
2: Наверное.
3: Ну,
4: есть у вас кто-то?
2: А каким вопросом звоните?
4: Да просто мы звоним нашим слушателям пообщаться.
3: Нашим слушателям, потому что нам исполнилось 19 лет в эфире. Они нас поздравляют. Радио, так сказать, такое очень разноплановое.
4: Давайте вычислим, веселое. Кто же вас подставил, кто же мог слушать радио Чипульдук, а дать ваш номер телефона. Есть у вас какой-то такой хитрый друг?
3: Фрик какой-нибудь, который слушает такое вот необычное интернет-радио.
2: Сложно сказать.
3: И решил,
2: так что-то не вспомнить.
3: Решил так вот вас...
4: Когда это было-то, кстати, интересно?
3: Это был 24-й год.
4: Это 2 года назад вот такой у вас появился человек. Решил вас надурить. Мы, конечно, выдержали паузу в 2 года. Вот, но... Тут на самом...
2: И через 2 года звоните, да?
4: Да, ну, слушайте, у нас заявок-то
3: список,
4: сколько?
3: Мы выполняем порядки общей очереди.
4: Понимаете,
3: заявки.
4: Дошло дело.
3: Да.
4: Теперь вам придется, может быть, иногда даже послушать радио Чипульдук ради интереса.
3: Да, 4duk.ru.
4: Да, да, да.
3: Подставка это была 2 января. Я думаю, может быть, человек в новогоднем настроении, в легком шампанском подпитии, встречая с вами Новый год или гуляя после этого, решил вот так как бы тоже вас приплести за компанию. Потому что вспоминайте события января 24-го года.
2: 24-го, января
3: 24-го. Января, да, 2 января 24-го. Кто-то вас вот решил на этой волне подловить. Ну что ж, это вам будет тогда задание домашнее вспомнить.
2: Да,
3: и послушать радио Чипульдук, чтобы когда мы в следующий раз вам позвоним, чтобы никакого недоумения не было в вашем голосе. Была радость, восторг и поздравления с нашим 20-летием, а может и раньше.
4: Ну, вы добились-то давно, вот если у нас еще есть минутка поговорить вашего драгоценного времени. Как обстановка в целом?
2: Мы-то вот... Сейчас прохладненько.
4: Прохладненько.
2: Вот, да. Ну, у меня формула простая. Сколько в Тбилиси солнечных дней, столько в Питере дождливых.
4: Интересно, а вы из Питера, что ли, приехали в город?
2: Да, да, да.
4: Слушайте, а значит, вот в тбилисский футбол, может, ходите? Что такого там национально интересного-то?
2: Интересного.
3: Самый колорит для вас что сейчас?
2: Нет, самый класс, это я в бане хожу. Каждую неделю почти.
4: А, там же серные бани. О, я был, кстати, я был в Грузии, и тоже меня поволокли. Там тебя приходят и прям чехвостят всякими этими варежками, да, правильно?
2: Да.
4: Просто...
2: Да, уже давно свои варежки есть, и сами друг друга чехвостят.
4: Да. Обалдеть, да. И потом как с новой кожей выходишь абсолютно...
2: Да, абсолютно.
4: Ну, замечательно. Я-то просто вот фанат грузинского футбола был в молодости, давным-давно. Вот, поэтому Тбилиси такой
3: так,
4: город.
3: Так, ну хорошо, с легким паром. А еще чего-нибудь такого колоритного?
2: Ну, как... еда, конечно, вкусная.
4: А хачапури есть вот какие-то особые?
2: Ну,
4: вот?
2: Конечно. Ну, так, сейчас простите, у меня тут собака убежала.
4: Все, собака убежала. Все, обнимаем. Вперед за собакой. Да, было приятно. Да, давайте,
3: все, счастливо, все, спасибо. Да, оставайтесь с нами. Слушайте Чипульдук.
4: За собакой
3: раз.
4: Быстрее, Андрей.
3: Собаку Чипульдуком назовите. Щеночка,
4: пока,
3: пока. Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Ну, хорошая моя, прилетела. Разбудила. Ты сегодня хоть ел чего-нибудь? Нет? Ну, давай, давай.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапельдука для вам.
3: С космодроме Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10Ю на Международная космическая станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического турист. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличится могла потоком российских туристам к Израиль, после так, где Россия и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российской МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапельдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

радио Чипальдук. Ужасно!

0: Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.
1: Are we having an earthquake? That was enjoyable. God bless you.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Кому мы звоним? Максим на связи.
4: Максим, по-моему, Эмер Комер. У него ник такой.
3: Да.
5: Алло.
3: Максим.
4: Максим Эмер Комер.
5: Привет.
4: Это Чип и Льдук.
5: Чип и Льдук, это круто.
4: А вы где, Максим?
5: Дорогой мой Чип и Льдук, я сейчас в городе Екатеринбурге.
4: Здорово.
3: А обычно где?

0: попасть на эти деньги.
1: Чё поделываете?
0: Сижу с коллегами, выпиваю в прекрасном баре напротив офиса.
1: Прекрасно.
2: Музыка играет там в баре?
0: Да, музыка играет, причем по телевизору идет какой-то странный визуальный ряд, а музыка такая бодрая, да.
2: Давайте подносите быстро к колонкам телефон.
1: Давайте так, опишите сначала визуальный ряд.
0: Ну вот сейчас какой-то человек читает какой-то рэп, лежит, да, тут пальцами махает в футболке. Ну, в общем, там что-то такое нежное, романтичное. Тут такие бритые пацаны машут руками, читают рэпак.
2: Звук давайте.
1: Звук давайте слушать.
0: Вот так сейчас слышно подношу?
1: Нет.
0: Ну, просто колонки очень высоко, я не достану.
1: А вы не можете встать на что-то? Это будет абсолютно идиотский вид будет у вас, но тем не менее.
2: И пусть кто-нибудь вас в этот момент сфотографирует.
0: Чтобы дотянуться до них.
2: Может, вас кто-то подхватит из друзей, приподнимет туда?
0: Слушайте, ну вот они под потолком, ребята, 2,5 метра, я не дотянусь.
2: Подхватит вас путь кто-нибудь из друзей?
0: А вот, вам пойдут басы, я могу к сабвуферу поднести.
2: Басы через пикалку мобильника.
1: А у вас же, сейчас смотрите, вы выпили, соответственно, настроение у всей компании приподнято. Пускай кто-то из ваших друзей вас немножко поднимет, знаете, так вот.
2: Ну, обхватит так вот.
1: И вы предупредите там окружающих, что, мол, это просто, ну, как бы, шутка, чтобы вас не забрали, да, чтобы не это самое, не загремели вы. И он пускай вас приподнимет, и вы туда, к этим колонкам, нет?
0: Ну, после 3 коктейлей друзья уже, видимо, не в состоянии будут меня приподнять. Что, сейчас подумай, что можно сделать.
2: Давайте подпрыгивать можно.
0: Вот, друзья, у меня есть предложение. У меня у коллег есть какая-то прекрасная мелодия. Red Hot Chili Peppers, их звать. Сейчас будет просто суперски, потому что мы сейчас законнектим 2 айфона, и вам звук будет передаваться практически вот в режиме реал-тайм. Готовы?
2: Давайте. Готовы, вы в прямом эфире. Я же вот не шучу.
0: Все, пошел звук. Сколько вам нужно? 30 секунд, минуту, больше?
2: 44 секунды.
0: Сколько?
1: 44 секунды.
0: Все хорошо, я прямо сейчас потрогаю.
2: Включили счетчик уже.
0: Поехали.
2: Екатеринбург, да, из бара. Максим,
0: да.
2: Он же Иннеркомер, с друзьями.
1: Да. Там у него уже 3 коктейля по 3 выпили.
2: Наслаждаемся музыкой в высоком качестве.
1: А у нас, между прочим, в плейлисте Red Hot Chili Peppers редкий гость.
2: Но в таком качестве они, конечно, мечтали бы.
1: А что, фактура слышна? Все слышно. Фактура, все.
2: Настроение
1: есть.
2: Настроение все.

0: А ты как относишься к Red Hot Chili Peppers?
1: Я вот как Максим отношусь.
0: Нет, не его, кстати, айфон-то.
2: Не знаю, мы даже решили дать вам 50 секунд, потому что это
1: ну,
2: очень
1: хорошо, да. Ну что, Максим,
0: слушаем.
1: Все, мысленно с вами, атмосферу мы поняли, с вами отдыхаем.
0: Скоро в Москву, соответственно, назад ведь, да?
2: Соответственно, завтра вечером прилечу, естественно, включусь в эфир Чупальдука.
0: Ну, за отлично, замечательно. Если будут какие-то мысли, вы нам на автоответчик их сообщите.
1: Если вдруг дотянетесь до потолка, до колонок, у нас есть автоответчик на сайте, можно его номер там увидеть, объявление есть.
2: Друзья, следующую командировку обязуюсь сидеть в баре, где будут колонки, до которых я дотянусь. Это будет тоже в Екатеринбурге.
1: Просто со стремянкой путешествовать надо.
2: Ну, наверное, да, придется стремянку найти.
0: Окей, счастливо. Про автоответчик не забывайте.
2: Спасибо за звонок, счастливо.
1: Пока, Максим.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
0: Не-не-не-не.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Для тех, кто привык после сытного ланча впасть в сладкую послеобеденную дрему, расслабиться и с полчасика прикорнуть, в эфире рубрика «В помощь засыпающему».
1: Сегодня мы отходим ко сну под умиротворяющие, убаюкивающие звуки работающего телевизора. Не выключайте ваш телевизор. Через 10 минут он выключится автоматически, а вы проснетесь посвежевшими и отдохнувшими и продолжите свою трудовую деятельность.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, наше острое публицистическое ток-шоу. И сегодня наш гость Марк Федорович Алтуфьев.
1: Здравствуйте, Марк.
2: Добрый день.
0: И тема нашего сегодняшнего ток-шоу, нашего сегодняшнего интервью – «Хорошие и плохие». Или поставим вопрос по-другому – «Кто хороший, кто плохой?» Ну, давайте начнем. Ну, совершенно, в общем-то, очевидно, что мы хорошие, а не плохие. Вы согласны с этим? Это даже
2: мы хороши.
0: Понимаете, но нужна конкретика. В чем мы хорошие, а не плохие?
2: Ну, это хороший вопрос.
0: Можно, конечно, сказать огульно во всем, понимаете?
2: Ну да, это хороший вопрос, одновременно и вопрос плохой.
0: Да.
2: Понимаете, тоже, потому что... Может быть, лучше начать с того, почему они плохие, понимаете?
0: Ну, потому что они плохие.
2: Нет, ну это здесь... первое, да, что приходит на ум, и, в общем, здесь добавить, по сути,
0: нечего. В вопросе содержится уже ответ, понимаете? Да, и хотя, да. Конечно, они пишут, что они хорошие, а мы плохие.
2: Ну, это понятно. Поэтому я абсолютно с вами согласен.
0: Но степень хорошести и плохости, вот она сопоставима, вот как бы по модулю. Мы значительно лучше в своей хорошести, чем они плохи в своей плохости.
2: И хорошего больше нашего. Хорошего больше.
0: То есть на круг, если просуммировать, да.
2: Потому что их плохое, оно может быть, знаете, наше хорошее, вот почему мы такие хорошие, оно, конечно, хорошее.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Но их плохое, оно больше плохое, понимаете? Понимаете, что я говорю?
0: Ну да, да, да.
2: Концентрат
0: да.
2: плохого выше, чем у нас концентрат хорошего. Мы хорошие, никто не спорит.
0: Но плохость в расчете на голову, так сказать, на душу населения.
2: Да. Они просто отвратительные даже, можно так сказать, понимаете, вот чем еще. Можно даже такие вещи употреблять.
0: Ну, в принципе, да.
2: Можно. А мы хорошие.
0: А мы замечательные.
2: И больше того, они считают, что они, которые они плохие, что они на самом деле хорошие,
0: а плохие-то
2: мы, понимаете?
0: Мы плохие,
2: вот
0: чем да.
2: все дело.
0: Ну хорошо, вот давайте возьмем исследование, последнее хорошее исследование одного хорошего института по кривой развития хорошести. Она ведь хорошие показатели дает.
2: Показатели очень хорошие.
0: Очень хорошие. И в то же время... их плохой институт,
2: знаете, мы хороши, но, знаете, вот что
0: это. Кто бы спорил.
2: А вот что их институт хороший, я вас понимаю.
0: И вот, да, а вот их плохой институт плохих исследований, их плохости, он показывает им их хорошесть.
2: Не, но их институт плохости, он плохо показывает, понимаете? Значит, он показывает неправду. В этом все дело, понимаете?
0: Причем даже неправда, она плохая.
2: Конечно.
0: Неправда ведь у нас неправда хорошая.
2: И у нас неправды не так много.
0: Как и это хорошо.
2: Это очень хорошо. Их неправды больше, и она возведена в культ.
0: И она плохая.
2: Но ведь раньше, мы-то всегда были хорошие. А они всегда ли были такие плохие? Ведь они тоже когда-то были хорошими.
0: Я бы вам возразил, Марк. Вы знаете, до определенной точки мы были... не очень хорошие. Мы не всегда были хорошие. Мы когда-то были не очень хорошие.
2: Я вам скажу по-другому. Мы можем быть хорошими. Мы были хорошими. Но мы же будем еще лучше.
0: Мы можем быть лучше. И в этом наш ресурс хорошести.
2: Конечно. Мы никогда не были плохими.
0: Они могут быть только еще хуже.
2: Могут либо остаться плохими, либо быть еще хуже.
0: Они не могут эволюционировать в сторону хорошести. Это лежит глубже. Просто есть в мире плохие и хорошие.
2: Но давайте начнем.
0: Люди. Давайте плохие вспомним... точки зрения и хорошие точки зрения.
2: Давайте вспомним, президент, что такое хорошо и что такое
0: не очень хорошо, то есть плохо. Есть ведь еще и поэма «Хорошо». А вы что имеете в виду?
2: Я имею в виду еще и романс Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо».
0: И отметка ведь в зачетке, в дневнике «Хорошо». Почему-то возникло, как выскочка вот эта, отлично. То есть написали бы очень хорошо. Вот есть хорошо, а здесь очень хорошо.
2: Дело в том, что когда мы читаем отметку «отлично», она говорит о том, что человек достиг пика, и дальше будет только хуже. А когда мы видим в зачетке «хорошо», это значит, что у него
0: есть куда расти.
2: Все правильно.
3: На радио «Чипальдук» звучит программа «В помощь засыпающим.
0: Но все-таки, если вопрос ребро, мы хорошие, они плохие. Или наоборот, они плохие, мы хорошие.
2: Подождите, подождите. Мы хорошие, они плохие.
0: Да.
2: По-моему, здесь двух мнений быть не может. Вопрос, хуже ли они?
0: Вы опять усложняете.
2: Нет, я хочу просто понять. Они плохие, это ясно. Но хуже ли они тех, что они есть сейчас, понимаете? Вот они хуже, или они такие плохие, как мы о них думаем? Или они еще хуже, понимаете? Потому что
0: во время этой... Глубоко, я думаю, это тема нашей следующей.
2: Потому что мы хорошие, по сути, во многом, даже лучше, чем мы о себе говорим о хороших.
0: Ведь вот они и говорят плохо, правда?
2: Они говорят...
0: И действуют плохо.
2: Плохо.
0: Думают плохо.
2: Плохо.
0: Они все делают плохо. Плохо кормят аквариумных рыбок. Плохо у них лыжи скользят. Плохо собирают грибы. Бреются они очень плохо.
2: Они – это как бы концентрат, и все, что они делают, все они делают очень ровно, четко и плохо.
0: И главное, назло тем, кто делает хорошо.
2: Да. Многие из них хотели бы делать хорошо. Хотели бы. Но они делают.
0: Они не могут
2: и не хотят.
0: Да, да.
2: Это очень часто бывает. Есть среди них, бывают, встречаются кто-то, кто не такой плохой. Не такой уж плохой. Плохенький, но неплохой.
0: Да.
2: Но под влиянием общей массы, понимаете?
0: Это проходит.
2: Это проходит, да? Но ведь кто-то должен быть плохим. Иначе как мы бы могли понять, что мы хорошие, понимаете? Они должны, кто-то несет это бремя плохих. Просто они по каким-то причинам думают, что они хорошие, а мы плохие, понимаете? Вот в чем как бы основное заблуждение.
0: Мало того, если люди соберутся все хорошие, то обязательно там по сравнительной, так сказать, величине, те, кто не очень хороший,
2: будут относиться
0: они автоматически будут относиться к плохим.
2: А они на
0: там
2: самом деле хорошие.
0: Там снова возникнет эта каста плохих, а на самом деле они хорошие. Так вот я и думаю, не являются ли те, которые сейчас плохие, как раз именно той
2: бывшими
0: частью
2: хорошими.
0: Бывшими, просто не очень хорошими. И мы их туда записали, понимаете?
2: Как доказать плохим, что они плохие? Вот что мы должны сделать?
0: А надо от обратного. Вы хорошие. Надо говорить им, вы хорошие. И тогда результат их деятельности, слов, мыслей и всего, он войдет в противоречие. Да, если вы такие хорошие, то что же вы такие плохие?
2: Да. Но если все, как и мы, станут хорошими, да, хорошо ли это будет? Все вокруг хорошие, вообще все хорошие, все поголовно.
0: Отвратительно.
2: Вот в том-то все и дело. Поэтому
0: жизнь очень станет скучно.
2: Хорошо очень,
0: это
2: что
0: нивелировано
2: они...
0: все будет.
2: Хорошо, что они такие плохие.
0: Да.
2: И те, пусть они такими хорошие, плохими и остаются.
0: Да.
2: Я вот так скажу.
0: И пусть они тянутся тем, кто...
2: К плохому.
0: Тем, кто еще хуже.
2: Да. Совершенно правильно.
0: Потому что если у них тоже не будет стимула развиваться, то исчезнет вот эта антитеза, вот эта вот напряженность полярная между хорошим и плохим.
2: Так
0: а если они будут тянуться, если плохие будут тянуться к хорошему, это неправильный вектор. Они не должны стремиться становиться
2: плохие
0: лучше.
2: Стремиться
0: они
2: становиться
0: должны
2: хорошим.
0: Стремиться становиться хуже.
2: Они должны просто один раз себе сказать, что они плохие. Они почему-то не хотят это говорить. Они должны себе сказать, да, мы плохие, мы будем еще хуже. Понимаете? Они почему-то считают, что они хорошие.
0: И ведь сейчас также сидят где-то такие же, как мы.
2: Да.
0: И обсуждают в таких же словах нас.
2: То есть, ну, мы уже для них...
0: Это как антимир какой-то, блин, зазеркалье.
2: Зазеркалье.
0: Где они хорошие, а мы плохие.
2: Они будут думать, что мы плохие, а они хорошие.
0: Да.
2: Это, конечно... Очень
0: это
2: странно.
0: Абсурд, да.
2: Но мы-то с вами это понимаем. Но я, вот, подытожив, хочу сказать свою точку зрения. Пусть все остается так, как есть. Пусть количество хороших остается хорошим, а количество плохих остается плохим.
0: Неплохо.
2: Хорошо.
0: Хорошо.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонной хранения резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамелт. Колдрамел. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нед Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук Квик-Дук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальфдрадлкерквотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадлсуамп 12 августа в 4 часа утра.

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на 7-м или 8-м дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране кинотеатров?»

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

0: для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Номер еще одного хорошего человека. Очень сильно любит ваше радио. Вот, и он работает на «Сход развали», в рекламе печатной, любит играть смыслами фраз, а также в теннис и шахматы, только не одновременно.
3: Слушайте, но подождите. Если играть в теннис и шахматы одновременно, это же круто.
2: Работает на «Сход развали» при этом. Игорь?
4: Алло,
2: Игорь?
4: Алло. А кто говорит?
3: Радио Чипыльдук.
4: О, Чипыльдук.
2: Другое дело сразу, да?
4: Да.
3: А вот вы любите играть в теннис и шахматы. Это
4: да,
3: правда? А
4: люблю.
3: Одновременно возможно это делать, как вы считаете?
4: Ну, на паузу, теннис на паузу, забил, поставил, говорю, подожди, сделал ход классический, как Остап Бендер.
3: Угу. То есть это сродни...
4: Удивляться потом.
3: Сродни биатлону. Пострелял, побежал. То есть ударил, сказал,
4: да,
3: подожди, пошел.
2: Нет, ну а вот не прерываясь, то есть вот с каждым ударом по мячу делать ход. Вот, то есть время на размышление, пока полет, мат, да, даже. Пока полет мяча происходит, думаете, все, не дольше.
3: Нет, надо расчертить площадку теннисную на квадратике. И ты бьешь ракеткой по мячу, и она летит в тот квадрат, куда ты ходишь. И говоришь, конем на Е8. И попадаешь...
4: А так там фигуры должны стоять. Там должны фигуры...
3: Точно.
2: И между ними бегаешь, стараясь не опрокинуть. Фигуры большие такие, правильно?
4: Еще не менее прекрасная идея – это... помощники мне нужны. Один в теннис играет. И он говорит, правый, левый. А другому говорю, ходи. Ну что ты...
2: Так нет, помощники, а вы где сидите в это время?
3: А вы что делаете тогда?
4: А я в головном центре, ну, рядышком стою и...
2: Или над сеткой вот, на месте судьи, вот что ли? Вот
3: над сеткой на месте судьи, точно.
4: Да.
3: Ну что же, очень интересно у нас с вами получилось.
2: Теперь переходим к сход-развалу. Значит, кого сегодня развалили, кто
3: сошелся?
2: С кем сошлись?
4: Сошлась группа народу, сцепились, я им помогал развалиться. Они обессилели, я их разъединял, и они падали. Разваливались, так сказать.
3: Ну, все-таки вы разваливаете по сути своей в жизни или как бы сводите?
4: Созидаю.
3: А как вы считаете, Чипыльдук, он может нормально разваливать? Ведь разваливать жутко интересней. Значительно круче молотком разбивать.
4: Да, конечно, может. Угу. Он может разваливать негативные вещи и притягивать позитивные. Одно к другому летит. Вот, отлично. Хорошее прилипает, аудитория наращивается.
3: Ага. А вы можете сейчас прилипнуть? Можете? У вас, вот вы...
4: Я могу прилипнуть, да, у меня есть кот, могу к нему. Кыс-кыс-кыс.
2: Ну, давай, пожурчит нам, пожурчит что-то.
4: Сейчас я его найду, он спрятался пока куда-то. Вот, котик, иди сюда. Иди сюда, молодец. Ну-ка, вот он. Ну, чтобы кошка замурчала, нужно время. Нужна подготовка, что он разогрелся, поэтому...
3: Ага. А если ущипнуть?
4: Ну, зачем обижать животное?
3: Понятно, но время-то на Чипыльдуке, знаете, это же целая история.
4: Может, я понимаю, и даже при всем уважении к Чипыльдуку обижать маленьких нехорошо. Помните как? А у кошки четыре ноги, позади, длинный хвост, но он трогать.
3: Не моги что-то, не моги, да. Это я помню.
4: Да, малый рост.
3: Ну что ж, замечательная точка в нашем разговоре.
2: Что с вас еще? Каких-то еще звуков больше нет? Погрохотать каким-то?
4: Ну, у меня есть песенка, она не моя. «Паровоз» называется.
3: Короткая? Короткая?
4: Да, короткая.
3: Давайте.
4: Это рок.
3: Рок?
4: Я бы рок сказал.
3: Ой, ну, давайте. Страшное дело.
4: Паровоз! Паровоз!
2: Сильно.
4: Конец.
3: Неплохо.
2: Сильно и коротко, да.
3: Ну что, а когда была придумана? Это ваша ранняя или это же не ваша песня?
4: Вот. Это не моя, но придумана давно. Угу. Уже лет 10 как.
3: Ну, «Паровоз» неплохой, Андрей, по-моему, неплохо.
2: Ну да.
3: Ну что же, спасибо вам большое.
2: Игорь, да, спасибо. Вы какой-то полный тезка, кстати, диктора Игоря Кириллова. Вам это, конечно, известно лучше нас, но вы же не Леонидович, да? Вот он, Игорь Леонидович.
4: Нет, ну мне приятно. Я когда представляю, говорю, Игорь Кириллов.
2: Да.
4: Мой тезка, видел? Ага. Да, люблю это. Знаю.
2: Вот, может быть, если нам понадобятся такие вот тексты официальные, как в программе «Время», мы вас пригласим, тоже будете читать. Читает Игорь
4: можно.
2: Кириллов, например.
4: Можно.
2: Говорит, у нас вот тексты читает Игорь Кириллов. И скажет, да вы что? Да, вот так вот. Мы с Игорем Кирилловым на русской ноге.
4: Причем все действительно правда будет.
2: Абсолютно.
4: Я даже голос и меня более низкий делаю.
2: Да-да.
3: Ну, пока что, конструктивно. Ладно. Побольше сходите. Хорошо. И не разваливайте ничего.
2: Давайте, да. И еще что-то скрестим, какие-то еще в следующий раз пару видов спорта.
3: Счастливо.
4: Угу. Говори, счастливо.
2: Пока. Счастливо. И нам бы надо тоже скрестить, например, чепыльдук. Вот, что человек слушает чепыльдук, и одновременно что вот он делает?
3: Да.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.
1: Should we do it again? We're on a mission. Yo, Jack, show 'em how you do it.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Здесь могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Андрей. Это вам звонит радио Чип и Льдук. Здрасте, здрасте. А вы долго ждете-то нашего звонка, поди?
2: Да, долго.
3: Ну, дождались. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
4: Хихикаем почему?
3: Но он радуется, что незнакомый номер входящий был не из налоговой инспекции, поэтому облегчение чувствуется в его смехе таком задорном, радостном. А вы нас тоже можете поздравить с минувшим недавно 19-летием.
2: Поздравляю.
4: Да. А вы давно ли вы с нами?
2: Лет 5, наверное.
4: Вот хороший результат. Хороший.
3: А лязгает посуда, стекло, это вы уже накрываете на стол, чтобы отметить наш юбилей.
2: Да. Вместе мы включали. Я сейчас оказываюсь на работе.
3: На работе с женщинами.
4: С гаечными ключами.
2: Да.
3: С гаечными женщинами.
2: С гаечными женщинами.
3: Ну, а вы физического труда работник или умственного?
2: Физического
3: больше. Это дефицит. Мы очень ценим, когда... Слушайте, потому что у нас, когда много программистов, веб-дизайнеров и компьютерных всяких таких жуков, то получается дисбаланс. А когда человек своими руками
4: трубу
3: человек
4: прорвало,
3: когда что-то...
4: никто не может.
3: Да, да, да.
4: Или же колесо спустил.
2: Мне вот, к примеру, нравится больше ваши музыкальные перепроводки. У вас прекрасная программа.
3: Музыкальные перекрестки.
2: Замечательная.
3: Замечательно. Продолжим пересекаться на музыкальных перекрестках еще. Да.
2: Да, вот
3: тут, по-моему, стал пересекаться уже сам с собой искусственный интеллект, уже ходить негде, везде перекрестки сплошные.
2: Да, согласен. Искусственный интеллект, мне кажется, заполоняет 90%
4: сейчас. Вот вы думаете, что звонит вам Чип и Льдук, а это искусственный интеллект, и где гарантии, что не наоборот?
3: Синтезировал голоса, да, включил программу, и все.
2: Я думаю, что это все-таки моя радиоточка, Чип и Льдук звонит.
4: Ну а много вас таких там в округе-то, как Чип и Льдук популярен?
2: Пока что я, мой отец и моя жена.
4: Ну, это уже более чем кое-что.
3: Да.
4: Даже папу подсадили. Даже папа подсел.
2: Не-не-не, скорее он меня подсадил.
4: А он. А вам сколько лет-то, извиняюсь за вопрос-то тогда?
2: 23.
4: А, ну так вы вообще юн-то, а папе-то...
3: Ну так значит, он начал слушать, когда ему 4 было.
4: Точно.
3: 19 лет мы вещаем, значит,
2: Да.
3: Вот он, наш слушатель-то выросший.
4: А папа-то как себя чувствует?
2: Юный юзер.
4: Юный юзер, а папа-то уже не юный юзер. Как он-то дошел до этого всего?
2: Он, не знаю, мне кажется, рандомно просто радиостанцию подобрал и все.
4: Ляпнул вот так вот, куда-то тыкнул. Да.
2: И очень удачно. Да, очень.
4: Ну, папе-то привет большой.
2: Хорошо.
4: Как он себя чувствует? Как у него дела?
2: Отлично.
4: Ну, слава тебе.
3: Вам 23, а папе 29?
2: 50.
3: Хорошо. Главное, молодость души.
4: Главное, действительно, всегда чувствуешь, что ты старше чего-то папы.
3: Да и супруга тоже, видно, тоже с огоньком. В общем, такая у нас диаспора чипльдучная в Воронеже. Отлично, хорошо. Ну, мы рады, что дозвонились до вас. В общем, ждали вы. Но, видите, все-таки дождались.
4: Да, мы стараемся. Главное, чтобы вы, что называется, понимали, что... Есть уже реальные вещи, не столько искусственные.
2: Вот, теперь буду уверен.
3: Не бросайте нас, да. Ну, там, если при случае, пусть поддержит нас ваша артель там как-нибудь, если...
2: Хорошо.
3: Ну, мы не настаиваем, но так вот бывает.
2: Хорошо.
4: Ну, здоровско, что у нас папа, мама и я, как в Советском Союзе, была спортивная, чипльдучная семья.
2: Чипльдучная семья.
4: Да, это хорошо. Ну, еще раз, супруге с папой привет.
2: Хорошо.
3: Ну и ширьте там тогда сообщество. Да. Пусть таких семейных кланов будет больше.
2: Хорошо,
3: на карте Воронежа, да, и всего глобуса нашего.
4: Обнимаем. Счастливо.
3: Пока, спасибо.
2: Счастливо. До свидания. Пока-пока.

0: Чипиндук.
1: Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук. Чипиндук.
0: Чипиндук.
1: Чипиндук.
2: Чипиндук. Радио будущего.
1: Чипиндук.

probed. Rust. Probed.

0: эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Steiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гекзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Steiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Маркин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоить же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гекзаметр Ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
1: Черепах. Простите. О старых мудрых черепахах на Коморских островах. Так вот она только что и прозвучала.
2: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в этой ситуации теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Thank you.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: А вот Руслан хотел с дочкой к нам зайти. Можно, спрашивал? Вот мы сейчас спросим, а зачем это он хотел?
4: Алло.
3: Руслан. Руслан.
4: Да-да-да.
3: Ну, так надо говорить, да.
4: Это не Руслан.
3: Не Руслан, а можно Руслана услышать или нет?
4: Нет, сейчас нет в данный момент. Что передать ему?
3: Скажите, а это не вы хотели зайти к нам 6-го вечером с дочкой?
4: Ха, ничего себе, чуть по льду, отлично.
3: Так что же, а что ж вы тогда не Руслан?
5: Да, и где ваша дочь?
4: Алиса, ты спишь, нет?
3: Что-что?
4: Алиса. Мы в машине едем, она уснула. Алиска.
3: Алиска. А вас-то как зовут?
4: Жалко, конечно. Она на вопрос... Что мы слушаем дома? Какое радио мы слушаем дома? Она говорит четко вообще Чип-и-Льду.
3: Сколько ей 3 года? Ага.
5: Где Руслан?
4: Она, к сожалению, уснула.
3: Вопрос еще раз повторяем, настойчивый. Куда Руслана дели?
4: Руслана здесь, на самом деле.
3: Но вы, что ли, Руслан, все-таки, или нет?
4: Да.
3: Это вы конспирируетесь, я понял.
4: Да.
3: Руслан и Алиса.
5: Задолжали, понятно, кому-то.
3: Так, и куда мы едем, и где мы находимся-то в этот момент?
4: Город Сыктывкар, республика Коми.
3: Сыктывкар.
5: Так это же Раиса Сметанина у вас там родилась.
4: Ну да, правильно. Вот мы как раз едем
3: к ней.
4: В сторону, где построили комплекс, стадион имени Раисы Сметаниной.
5: Прекрасно.
3: А вы из дочки тоже растить будете лыжницу?
4: Ну, нет, скорее всего, она будет у нас. Наверное,
5: теннисисткой
4: все-таки.
5: Теннисисткой? Ну, это да, падения же не будет.
3: Слушайте, ну вы не отлыниваете от вопроса. Вы чего хотели к нам зайти? Чего сделать-то?
4: Да, мы просто были в Москве проездом.
5: А вы часто ли из Сыктывкара проездом-то? Или это был какой-то эксклюзивный момент?
4: Ну, бывает, да, бывает, что проездом бывает. Останавливаемся в Мытищах, то есть гуляем по Москве.
3: Ну, давайте вот виртуально вы как бы к нам заходите. Вот вы к нам заходите, мы говорим, ой, здравствуйте. И чего? Чего принесли? Чего хотите? Присаживайтесь. Хотите чаю?
5: Да, хотите чипыльду послушать?
4: Да, с удовольствием.
3: Вам черный чай или зеленый, или фруктовый?
5: Да, с бергамотом.
3: Улыбнулся, значит, любого. Налили. Так, вот бараночки у нас. Живем небогато, ну, как можем. А вы чего принесли с собой?
4: Ну, вот мы принесли гостинцы.
3: Какие?
4: Торт.
3: О, какой я люблю.
5: Наполеон или птичье молоко?
4: Мачо.
5: Мачо.
3: Торт мачо?
5: Что-то.
4: Мачо, сметанный торт с грецким орехом.
5: Хорошо. А Алиса что говорит сейчас?
4: Алиса, на самом деле, уснула. Вот, к сожалению, просто в машине
5: укатила. Это мы знаем. Когда она к нам в гости-то пришла, она же не спит, не может же на ходу уснуть. Она что, на чипыльдук? Вот что она говорит?
3: А может, он ее на руках принес просто?
5: Может быть, она спит. Нет, она не спит. Она проснулась, и вот мы сейчас чайку взяли. Что она говорит?
4: Чайку, она говорит, за ваше здоровье, чтобы чипыльдук жил долго и... Радовал людей, как всегда.
5: Ну, для 3 лет-то она молодец какой.
3: Спасибо, моя хорошая.
5: Спасибо огромное.
3: Мы ее гладим по головке.
5: Хорошо.
3: Розовый бант поправляем на ней.
5: Жена там подключилась.
3: Или радио у вас кто подключился?
4: Да, тут меня везет подруга у моего друга. Вот, его тоже зовут Руслан. Он мастер спорта по дзюдо. Мы едем вот к нему его забирать в тренировки. Он тренирует детей.
5: А подругу дзюдо так же зовут, как жену?
4: Нет, подругу зовут Лида.
5: А вот, жену?
4: За рулем сейчас. А жену Екатерина.
5: Катя, а подругу Лида, понятно. А да. Они тоже пришли в Москве к нам сейчас? Или вы только с дочкой здесь?
4: Нет, но они, получается, тоже пришли, потому что они рядом разговаривают. То есть мы все вместе.
5: Подождите, а вот этот под дзюдо...
3: Так.
5: Он тоже зашел к нам и чай пьет сейчас здесь?
4: Ну, он скоро подтягивается, мы его ждем вот как раз.
5: Хорошо. Он знает, куда на чипыльдук подтягивается сейчас. Да, сейчас он закончит. А сколько он раз, кстати, может подтянуться?
4: Вот мы ждем его, когда он подтянется, да, и мы у него спросим.
3: Но мне нравится наша спортивно-художественная компания, вот креативчики радио «Чипыльдук», и заскочил просто проездом семья из Сыктывкара, семья такая расширенная, с другом, с женой друга, с дочкой,
5: жаль, что уходит уже
3: женой.
5: Сразу, уже должны бежать ребята. Конечно, это немножко обидно.
4: Супруга Екатерина, она вообще в городе Качканар, Свердловской области.
3: Качканар, но тоже спортивный город, там качки, наверное.
5: Да. На нарах.
4: Это молодой город, да, прямо на горе Уральской находится. То есть, ну, 50 тысяч. Ему 50 лет, и там всего 50 тысяч человек проживает.
3: Когда 51 год будет, 51 тысяча человек. И желаем миллиона лет этому городу жизни. Пока вы у нас в студии, да, мы вам виртуально вручаем наш подарочек. Вот такой колпак на голову с надписью «Чипульдук».
5: Рупор вот «Чипульдук». Ириска старенькая, здорово, хорошая, спасибо. Для так. Алисы.
3: Вот вам диск виниловый.
5: Да, подарок.
3: Ну, давайте так. В общем, вы были пионером вот этого формата встреч. Виртуальные визиты на радио «Чипульдук». Будем теперь с желающими пить чай. Вот кто не смог зайти, обмениваться сувенирами. Видите,
5: хорошо, что заскочили, видите? А ведь не хотели же идти, думали, да ладно, вдруг не получится. Заскочили ведь, не жалеете?
3: Нет, хорошо, конечно, посидели, нет. Правда?
5: Да, отлично посидели. Очень коротко, толком вы и ни чайку-то не попили. Но ничего, в следующий раз же
3: да,
5: можно.
3: Да, не
5: так.
3: Последний, дай бог.
4: Нет, очень вкусный у вас веселящий чай.
5: Спасибо. Ну,
3: спасибо,
5: Лидия,
3: Руслан.
5: Катя и всем вашим знакомым привет. Два Руслана, целая грядка народа.
3: Да, и Алисе в стране таких вот чудес тоже, да, дальнейших удивлений.
5: Сыктывкарских.
3: И растите спортсменку из нее,
5: да,
3: как и полагается.
5: Да, пускай будет, как Раиса Сметанина, известная на весь мир.
3: Вот.
5: Всего вам самого хорошего.
3: Ну, как
5: хорошего.
3: Приятель подтянется, пусть включает «Чипульдук».
4: Спасибо вам. Счастливо. Живите долго, да. Мы подписываемся на самое высокое качество.
3: О, самое теперь мы знаем, что вы в авангарде.
5: Счастливо.
4: Удачи.
3: До свидания.

0: for the sake of love.
1: Чип и Дук. Старое, доброе. Интернет, радиостанция.
2: Доброе. Передаем сигналы точного времени на радио Чип и Дук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чип и Дук. Радио с хорошим вкусом.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сейчас в Москве 2 часа дня, а значит, это время нашего еженедельного ток-шоу. Позвольте представить гостей нашей студии. Слева от меня Андрей Вызгин, старший экономист Института экономики США
1: и
0: Канады. Добрый вечер. И справа от меня Алексей Выпкин. Алексей, представьтесь,
1: к сожалению... Мы с вами почти тёзки.
0: Да, Алексей, к сожалению, да. Сегодня мне вот в бумагах по поводу этого ток-шоу не указали, чем вы занимаетесь.
2: Добрый день. Ну, дело в том, что я сам не очень понимаю, чем я занимаюсь, так что перейдем к нашей беседе.
0: Ну, давайте, в принципе, это и не важно. Друзья, тема нашего сегодняшнего ток-шоу – специализация и локализация эмигрантов в России. Она проходит успешно или, на ваш взгляд, не очень? По пейджерам наш номер 293-СМС. Кто хочет сказать «да», не звоните. Кто хочет сказать «нет», звоните. Итак, Андрей, вам слово.
1: Ну, знаете, вот краткая история. Вот знаете ли вы, что первое упоминание города Мурома в летописи относится к 862 году?
0: До нашей эры.
1: Нет, наши,
0: уже наши
1: эры,
0: дни.
1: Да. Вот. И когда говорят вот, о русском пути,

0: Понимаете? И Кондолиза Райс, и Буш, он вводит войска или не вводит. Понимаете?
1: Андрей, позвольте, я перебью. Все-таки согласитесь, что «Газпром» ведет, наверное, неправильную политику, продавая
0: нефть. Ну, хорошо, неправильную, но что, у них есть выход?
2: Постойте. Причем, при всей сложившейся ситуации, генерал-губернатором Канады стала гаитянка, друзья. Это же...
1: Заметьте при этом, что все-таки цены на урожай возросли.
0: А при чем здесь мы говорим о демобилизации, о контрактной основе? Почему? Давайте, друзья, не сбиваться тогда.
1: Нет, но все-таки, если уж мы говорим о птичьем гриппе, то давайте все-таки поставим все на свои места.
2: Петр, одну минутку, кажется, к нам в студию сейчас проходит звонок по коммутаторам.
3: Алло!
4: Алло, это кто? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ирина. А мне кажется, главное не стесняться. Потому что когда стесняешься, тогда становится все труднее. А я, ну и что, что я толстая? Пошла и научилась танцевать танец живота.
4: Спасибо. Всем советую. Спасибо, Ирина.
2: Спасибо. Ну, вы видите, друзья, что премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в своей статье «Расширение ЕС» лишний раз был прав, что об этом надо думать, думать и думать.
1: Ну, Игорь, все-таки давайте вернемся к звонку. Очень интересный был звонок нашей слушательницы. Давайте обсудим тему, которую она подняла в своем звонке.
2: Она ведь поставила проблему замужества одинокой женщины.
1: Да, да.
2: Вот что вы думаете по этому поводу, Андрей?
0: Я все-таки хотел бы вернуться к теме НЛО. Вот Британское министерство обороны
2: рассекретило этой осенью... У нас опять звонок. Ира, это вы?
3: Да, это снова. Я хочу опять сказать, что не надо стесняться. Целлюлит – это не проблема.
4: Все, мы поняли.
3: Не знали мы никакого целлюлита раньше.
4: Ира, спасибо.
0: Вот потому Тони Блэр оказался в этой щекотливой ситуации, понимаете?
2: С пятью детьми, заметьте.
0: Да.
2: Пять детей и целлюлит
0: –
2: это же очень сложный вопрос.
0: И японские автомобили продолжают дорожать.
1: Целлюлозный завод по производству бумаги.
2: А кто у нас
1: бумаги?
2: Министр целлюлитной промышленности? Целлюлит.
1: Поэтому мы спросим у нашей слушательницы. По-моему, она сейчас опять нам звонит.
2: Ира, вы еще на проводе?
3: Я на проводе, конечно. А что касается Турции, то туда ехать не надо, чтобы турчинку.
2: Ну что ж, друзья, вот и подошло, к сожалению, время прощаться.
0: Мне жаль только, что мы не успели все-таки о парниковом эффекте сказать.
2: Ну, глобальное потепление времени у нас
1: канцлера Германии.
2: Друзья мои, радио все стерпит, мы соберемся здесь в другой день. И также подробно будем освещать проблемы, которые
0: надо больше говорить.
2: Нас и наших родителей.
1: Не надо стесняться говорить.
2: Стесняться мы не будем, а будем прямо говорить, как говорила Ирина, по-моему, да?
1: Да.
2: Не надо стесняться. Всего доброго, спасибо за внимание.
0: Здравствуйте.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Сегодня, уважаемые юзеры-меломаны, мы с вами снова поговорим о музыке. Берем лопату щебня, две лопаты песка, пол лопаты цемента, немного воды, тщательно перемешиваем и вы можете спросить, какое отношение все это имеет к музыке? Самое прямое. Итак, давайте окунемся в атмосферу Америки 30-х годов. Бал правит мафия. Принятие сухого закона еще более упрочняет ее позиции. Полиция бессильна. Казалось бы, все хорошо, живи и радуйся. Но не все ладно в Сицилийском королевстве. Крестных отцов мафии почему-то очень волнует, на первый взгляд, весьма несерьезный вопрос. Уровень образования рядовых мафиози. Казалось бы, к чему романтикам темных переулков, рыцарям ножа и револьвера образование? А дело в том, что одним из самых любимых, можно сказать, фирменных наказаний мафии было так называемое «закатывание в бетон». Но недостаток образования не позволял рядовым мафиози в полной мере овладеть даже такой, казалось бы, простой техникой, как бетономешалка, что не способствовало повышению авторитета мафии и вызывало законное беспокойство крестных отцов. И тут на помощь неожиданно пришла музыка. Кто-то вовремя вспомнил, что итальянцы – самая музыкальная нация, и музыку они впитывают буквально с молоком матери. Поэтому ведущим композиторам была заказана музыка на слова инструкции по пользованию бетономешалкой. Стоит ли говорить о том, что заказ мафии был выполнен в кратчайшие сроки, и буквально через несколько дней все мафиози вовсю распевали задорный мотив. Работа пошла, и честь мафии была спасена. Как говорится, нам песня строить и жить помогает, а иногда наоборот. И сейчас в нашей программе звучит суперпопулярная в свое время песня с трагичной и в то же время немного анекдотичной историей создания. Итак, «Цемент Миксер» – «Бетономешалка».
1: Патрути-вути, патрути-фути, патрути-скути.

0: те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет? Логан Пирсел Смит.
1: Have yourself a merry little Christmas.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал, в кавычках, ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяукание в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее одного года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 605. Специальный выпуск по материалам звукового журнала «Кругозор». 1979 год.
1: Наименование устройства. Прибор столовый. Ложка деревянная. Хохламская роспись, артикул 227С. Рассказывает один из юзеров прибора.
2: Это было под Новый год в Житомирской области. И, конечно, когда вот я получил эту ложку, я был тронут до слез, почувствовал тепло женских рук, свои края. Эта ложка неповторимая, я бы сказал. Преимущество тут кругом налицо. Да даже и сама конфигурация, и сама форма удобна для того, чтобы ей пользоваться. Это теплая ложка. И на морозе она не прилипает. Попробуй сразу вот губам поднести эту металлическую ложку. Так останутся эти губы на ней. Деревянная нет. И в котелке не загремит. И она и не тянет, и положишь, и в карман. Не то, что металлическая ложка. Но самое главное – тепло Родины, кусок Родины, и себя чувствуешь как дома –

0: Трэш, трэш, трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый день. Мы попали в город-герой Дубай?
3: Да.
4: Очень приятно. Москва на проводе. А это Мария, да?
5: Мария, вас беспокоит с одной радиостанции.
4: Интернет-радиостанция. Да. Ну что, дождались?
5: А что, такая вы думаете радиостанция?
3: Ну, раз интернет-радиостанция, значит, Чип и Дук.
4: Ну, влип.
5: Ну, действительно, их всего две радиостанции.
4: Это первый в истории Чип и Дук и звонок в Дубае. Как там?
5: Холодно?
3: Нет, у нас сейчас очень жарко, плюс 40 днем. Ночью плюс 30, плюс 35.
4: Мария, а вот вы пишете, живем и работаем в Дубае. Что же вы там как бы работаете-то, работу какого рода?
3: Мы продаем запчасти для сотовых телефонов.
4: Запчасти для сотовых продаете? Тогда понятно, почему у нас с вами связь такая прерывистая.
5: Ну, а давайте какой-нибудь сейчас. Вот скажите, без чего может телефон работать? Можно что-то вынуть из телефона, а чтобы он все равно работал?
4: Как вот из машины вынул магнитолу, а она все равно едет.
5: Да,
4: понимаете?
5: Может быть, что-то можно из телефона?
4: Сиденье заднее вынул, едет. Так вот методом исключения, как из корзины воздушного шара выбрасывают лишние предметы.
3: Можно вынуть, например, если это какой-нибудь такой обычный телефон, то можно вынуть заднюю крышку, которая держит батарейку.
4: Ну, обычный телефон в верту какой-нибудь. Тысяч за 15 долларов.
3: Можно убрать задний, получается, корпус называется. Задний корпус, соответственно, там будет батарейка, телефон будет работать.
5: Угу. Получается, что задняя крышка.
4: Скучно.
5: Да, ничего особо не вытащишь. Не, ну можно в карточку флеш-памяти вынуть, все равно будет работать. Ничего такого.
4: Вот для этого сначала надо вынуть батарею.
5: Просто я вот объясню. Вот у меня телефон очень смешной. Я его приобрел 2 года назад. И постепенно я его ударил. Потом я его второй раз ударил. Потом сильно он ударился. И у него постепенно стали отваливаться разные вещи. Сейчас, в принципе, у него где-то много чего отвалилось.
4: Но при этом работает.
5: При этом он работает, но самое удивительное,
3: что... Это вообще какой-то телефон-герой.
5: Да, он телефон очень герой и...
4: Антивандальная такая модель.
5: Абсолютно. Так.
4: Ну, давай мы еще пообщаемся с Марией все-таки.
5: Как вы попали туда, в Дубае?
3: Я поехала за мужем. Как, знаете, декабристы едут, да. Декабристы.
4: Ну да, только декабристы в пургу, в Сибирь, в морозы ехали, а вы придумали по-хитрому жара, пляжи, море. Мария, к чему вы сейчас готовы там из Дубаев нас порадовать вот музыкальным, например, если мы вас...
5: Что-то из сломанного телефона какого-нибудь можете нам поставить, который динамик еще и один не работает? Есть какой-то у вас?
3: Да, мне вот тут муж... Да, мне муж уже тут подготовил какую-то песню даже.
5: Давайте.
4: Ну, качество, мы надеемся, будет соответствующее.
5: Ну, хотелось бы, чтобы сломанный телефон уж должен совсем плохо.
4: Потому что хорошее качество нам не нужно. Этого добра полно вокруг.
3: Ага. Поэтому... Ну, я постараюсь.
4: Вот. А я придумал попутно, как называть это, в отличие от high-end качества, у нас будет low-end.
5: Low-end.
4: Ну, мы все, внимание, вместе с тысячами замерзших...
5: Да, просто бросивших...
4: Слушателей радиоприемников. Вот предупреждать надо.
5: Потому что слушатель сам доволен, это является для нас очень важным моментом. Ну что ж, шикарное, отвратительное качество, то, что, собственно говоря,
4: и опознать группу нельзя не только название, но даже, по-моему, жанр, страну.
5: Я думаю, что участникам группы предоставить данную запись на опознание, они сами никогда не догадаются, что это...
4: Дорогие друзья, напоминаю, это из Дубаев Мария со своим мужем зажигает, поэтому вот в таком качестве через сотовую
5: С отвалившимся динамиком одним и хриплым вторым.
4: В качестве low-end мы прослушали группу...
5: Вы прослушали группу?
4: Группу...
3: ДДТ?
4: Да это не ДДТ, это уже стрихнин какой-то. Мария, ну а вы-то от нас чего хотите, Мария?
5: Есть какие-то у вас к нам...
4: Вопросы, пожелания...
3: Пожелание держаться того же курса. Мы постоянно слушаем ваше радио, нам очень нравится.
4: Спасибо.
3: Слушать России в наших Арабских Эмиратах.
4: Но вы Россию не забрасывайте уж совсем-то, да? Там не превращайтесь, а то будут Объединенные Арабские Эмигранты.
3: Не-не, ни в коем случае.
5: И все-таки хочется, чтобы у вас там чтобы на улицу тоже можно было выйти, а не в обнимку с кондиционером.
4: Чтобы изредка заморозки до 28 местами ударяли, да. Ну ладно.
5: И на море можно было выбраться. Ну все. Спасибо, счастливо.
3: Спасибо большое.
4: Пока.
3: До свидания.

trend. Paris finest.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: там живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Сегодня в рубрике «Слушая классику» прозвучит редкая запись. Ее предоставил нам старейший филофонист, меломан Григорий Павлинович Евстафьев-старший. Запись сделана на магнитофонной ленте «Свема» Шорсткинского химкомбината на магнитофоне «Гинтерос» в октябре 1972 года. Бетховен. Лунная соната. Партия фортепиано. Николай Никитский. 8 лет. Соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Андрюша Коньков. 6 лет. Пожалуйста, пленочку.

Напоминаем вам, что в рубрике «Слушая классику» звучит редчайшая запись, предоставленная нам старейшим филофонистом, меломаном Григорием Павлиновичем Яковлевым.

0: этом фонограмма, к сожалению, обрывается. В рубрике «Слушая классику» прозвучала редчайшая коллекционная запись «Лунной сонаты» Бетховена в исполнении Николая Никитского, 8 лет, фортепиано, и Андрюши Конькова, 6 лет, соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Произведение исполнялось во время годового отчетного концерта в большой комнате малогабаритной квартиры номер 14 в проезде Степанова.
1: Слушая классику на радио «Чипльдук».
2: Вот тут это то!

Фраза дня. В человеке все должно быть прекрасно, но не до такой же степени.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: Я пропустил, как сыграли.
3: ЦСКА был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что клуб был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал, и мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Вот
4: это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Прямо 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя в пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, название. Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень вот старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым. А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю, всегда два». Россия. Значит, 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас скажу очень смешную
4: откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Adidas
0: Torsion.
4: Они сильно изношены.
0: Да, просто интересно, хлам у
4: хозяин, кто был этих
0: красный в хлам.
4: А скажите, совершенно... еще такой вопрос, а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Ну, пованивают.
4: Знаете, да, друзья,
0: это уже... Естественно, я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
4: Так это свежая,
0: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения, понимаете?
4: Хорошо.
0: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
4: А вы родились в 2019, да?
0: Нет, я пораньше.
4: Пораньше, хорошо, да.
0: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
4: А это хороший обзор, да, действительно. Это был на обороте кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
0: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
4: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, давайте по горизонтали. По горизонтали. На чем страны без людей, а леса... Без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
4: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
4: И радистка Кэт?
0: Что? Не знаю, что. Вот, видимо, как ее звали, или, наверное...
4: Вы знаете, Илья, я вырос на кроссвордах.
0: Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
4: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
0: я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, он не подходит.
4: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, по вертикали.
4: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот эту...
0: Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так,
4: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь эта газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже,
0: значит, запах духов, свежий,
4: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везят обуви. Приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута. Здесь рекламные объявления были. Значит, это апрель. Значит, год не видно. Старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указывает телефон.
0: Так, Арсений, вы, пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видит с безбрачия,
0: соединит
4: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял. Где она сейчас? Приворот, отворот. Открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радиоиллюстрации фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший.
4: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу!
0: Ой.
4: Ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды.
3: Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш
4: выпуск. Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент
3: уже
4: состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.
5: Ярцев.

0: Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.
1: Can you wallow in the foam trying to get rid of the foam?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Что такое Чиппельдук? В этот раз мы поведаем вам такую необычную театральную историю. В этом нам поможет музейный работник, известный историк театра Елена Анатольевна Башилова-Цимлянская.
1: Что такое Чиппельдук? Словосочетание «Чиппельдук» почти случайно произнес небезызвестный в начале прошлого века эстрадный конферансье и куплетист Петр Самсонов-Злачевский в своем «Экспромте Буриме». Но вначале немного истории. Основанный еще в конце XIX века Станиславским и Немировичем Данченко знаменитый московский художественный театр МХАТ, МХТ, как вспоминал сам Станиславский, дал отростки не только в области драмы, но и в другой, совершенно противоположной области – пародии и шутки. Разного рода веселые вечера устраивались Московским художественным театром в разное время. И вот об одном таком веселом вечере и пойдет речь.
2: Колокольчики, бубенчики звенят.
1: Случилось это на новогодних елках. В декабре 1909 года в знаменитом пародийном театре миниатюр Серебряного века «Летучая мышь», незадолго до того отпочковавшимся от Московского художественного театра для неформальных актерских вечеринок капустников в уютном подвале дома Перцова в районе Остоженки. Интимный кабачок друзей художественного театра, как назвала его одна газета, был местом, где мхатовцы Качалов, Книперчехова, Москвин, Алиса Коонен, сам Станиславский и другие могли собраться после спектакля в неформальной обстановке, в своем кругу пошутить и покуражиться, показать шутливые пародии на самих себя и на своих коллег и просто расслабиться. Всем им, начиная с самого Станиславского, было свойственно отличное чувство юмора, которое успешно сопутствовало всем их начинаниям. Даже самой эмблемой этого веселого театра была летучая мышь, подвешенная под потолком, как бы пересмешнически перекликавшаяся с чайкой на занавесе художественного театра. В общем, как писал известный критик, царство привольной, но красивой шутки и подальше от посторонней публики. Вскоре, однако, слава этого театра вышла далеко за пределы узкого круга своих из МХТ. Все стремились попасть на эти, как сказали бы сегодня, артистические богемные тусовки. Так что на эти вольные бурлескные представления летучей мыши начали даже продавать.

Ревизор, а в фойе и у входа до самого утра раздавали новогодние гостинцы. Царила атмосфера праздника и капустника. Легенды об этой предновогодней елке в летучей мыши еще долго ходили по Москве, вызывая всеобщую зависть. И вот в какой-то момент вечера, уже под занавес программы, воспользовавшись тем, что главный устроитель и ведущий праздника неугомонный Никита Балиев, остроумный балагур-импровизатор, отлучился из зала хлопотать о подарках, на сцену выскочил другой эстрадный конферансье и куплетист Петруша Самсонов-Злачевский. Тот еще кутил и пижон, впрочем, добряк и душка, хоть и недалекий остряк. И затеял игру с залом в буриме. Из публики начали выкрикивать рифмы. И тут на заданные ему для буриме рифмы ажуры абажуры и друг вдруг Самсонов-Злачевский, пытаясь для наглядности жестами изобразить предстоящее праздничное массовое возлияние за кулисами и в фойе, а он уже и сам был довольно-таки навеселе, ничтоже сумнявшийся, выдал стихотворный экспромт. «Если вдруг пришел к вам друг, откупорьте чипль-дук». При этом произнося скрипучим голосом «Чипль», он как бы со скрипом ввинтил невидимый штопор в воображаемую бутылку, а при слове «дук» звонко выдернул из нее упругую пробку. И даже как будто бы разлился таким бульканьем содержимое по фужерам. Зал поощрительно и заинтригованно оживился, ожидая не менее поэтичного и талантливого продолжения. «Чипль-дук!» — повторил он, как бы откупорив еще бутылочку, на секунду задумался и тут же продолжил. «Чипль-дук!» И все ажуром, все лежат под абажуром. Закончил свой мало высокохудожественный, но веселый стишок Самсонов-Злачевский под одобрительный смех, свист и аплодисменты зала. «Давайте уже скорее начнем! Чипль и дуг! Чипль, дуг, давай!» Раздались нетерпеливые возгласы из-за

0: Невский Самсонов добавил себе для артистической красоты.
1: Эй, поэт, скажи нам честно, ты Самсонов или Злачевский?
0: Приплели даже Франческо Петрарку с его возлюбленной Лаурой. Ясное дело, мастера художественного слова. Как Петрарка без Лауры, так без нас те абажуры.
1: Хоть Петрарка был Франческо, но Чипльдук открыл Злачевский. Нам Самсонов хоть и друг, но дороже Чипльдук.
0: Ввинчивая жестами штопор в бутылку-невидимку, выкрикивали самые активные и нетерпеливые. Весь этот веселый кавардак, беззлобно посмеиваясь, резюмировал вернувшийся в зал сам Балиев в адрес своего недалекого подражателя.
1: Да уж, вот так ловкость рук и Чипльдук. И можно превратить чайку в летучую мышь, а летучую мышь в собачью чушь.
0: Кто-то в зале подхватил и пошутил насчет того, что молчание золото, поэтому неплохо бы было Злачевскому стать хотя бы позолоченным. Но главное – Чипльдук, Чипльдук! Слышалось то тут, то там, сквозь говор и смех, и ощущалось нетерпеливое желание засидевшихся зрителей перейти уже скорее в фойе, размяться и, наконец, поднять по случаю Нового года кто хрустальный бокал шипучего шампанского «Моэт» вдовы Клико или «Абрау Дюрсо» от Виктора Древини, кто чашечку душистого крепкого чайку от чайного дома купцов Корзинкиных, а кто и что греха таить, просто так на дармовщинку пропустить стопочку-другую, чего покрепче.
2: Наливайте бокалы полней.
0: На елку в летучую мышь ради любопытства и за компанию съехалось в ту ночь много иностранных гостей. И хотя перед этим в царившей атмосфере капустника на сцене выступали известные артисты, куражились знаменитые мхатовцы, куклы-марионетки приплясывали на нитках и ходили гоголем, балагурили клоуны в духе Бима и Бома, пели и играли роли Собинов, Шапялин, сам Константин Сергеевич, кстати, тоже заглянул и валял веселого дурака. Но, похоже, единственное, что заезжие и заграничные визитеры запомнили из всего концерта, было дурацкое, прилипчивое, но милое Чипльдук.
1: Чипльдук? Чипльдук? All right, tutto bene. Das ist wunderbar.
0: Весь вечер они ходили и улыбались Снегурочкам, Дедом Морозом, гостям и буфетчикам, крутили руками, изображая штопор и пробку от бутылки искристого шампанского, и весело повторяли «Чипльдук! Чипльдук!»
1: «Чипльдук! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»
0: Бормотал сам незадачливый Самсонов Злачевский, показывая, что и как слилось в его бокале, и, пошатываясь, удалялся к стойке буфета в обнимку с каким-нибудь очередным итальянцем или переточным персонажем. Вот так или примерно так этот эпизод описан в рукописях воспоминаний Булерицкого «Люди театра. Закулисная жизнь».
3: Большое спасибо вам, уважаемая Елена Анатольевна, и низкий поклон, что с таким чистым хатовским шармом напомнили нам эту удивительную давнюю историю. Что ж, скрип штопора и звук выдернутой пробки и вправду находят немедленный, живой и весьма положительный отклик в душе любого собеседника, настраивая ее, как камертон, на определенный лад. Чипль и Дук. Самый простой и нехитрый, веселый и любимый, традиционно русский звук, практически мем Чипль-Дук, впрочем, и самый интернациональный.

0: также близок и сотрудникам нашей радиостанции, которая благодаря интернету также не знает границ. Ведь слушать ее можно на всех 5 континентах, как и этот космополитичный звук, сближающий людей и народы. В общем, Чиппельдук, он и в Африке. Чиппельдук.
1: Пробка. Подарок из Африки. Да.
0: Отсюда и название, которое также экспромтом родилось, а точнее вспомнилось когда-то, в еще толком не обустроенной, но полной жизни студии, где было дружеское общение, капустные розыгрыши и приколы, в общем, творчество. Так что звук Чиппельдук, предвещающий веселый час в хорошей компании умников, валяющих дурака за воображаемым или настоящим бокалом шампанского или легкого доброго вина, по вполне понятным причинам выбран названием этой радиостанции. Совершенно, впрочем, безалкогольный. Радио Чиппельдук. Главное, во что это выльется –

радио Чипальдук предупреждает приносить с собой и распевать песни с высоким содержанием алкоголя в эфире радио Чипальдук категорически запрещается.

0: でしょう。ねえ、ディミトリ
1: ー。Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: He organizes a grand bird concert.
1: Eat me some she ho.
2: Armasan,

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Чіпльдук. Що горіть?

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона, и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэшбастере «Central Suite» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивой с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохито-с-Бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов загулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чикону Фэй Коупленш. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Мисимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олдбой». Пятерых зачинщиков и драчунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

Май пиням янгяринки, пиням харкасунки, пахарин мири пучка не видай, паралявам винту лявам, парисчакуспай.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Ура!
1: Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Уже алло. Василий. Алло, Василий.
5: Ну и что, и сразу отвечаю.
3: Ну так и
4: ну,
3: что?
4: Ну, конечно. Отвечайте, алло. Василий.
3: Алло, Василий. Радио Чипыльдук вас беспокоит.
4: Это не Василий.
5: Ну, кто?
4: Василий?
3: Вы Василий или нет?
5: Нет.
3: Подождите, ну вот номер 908.
5: 8, это мой номер.
3: Ваш номер? Так, а вам ничего не говорит радио Чипыльдук?
5: Нет.
3: Вот оно с вами говорит сейчас. Есть такой интернет-радио Чипыльдук.
4: Как же ваш телефон-то мог попасть к нам попасть?
3: У нас есть рубрика по нашим заявкам. И нам присылают номера люди, которые изъявляют желание с нами пообщаться. Вот мы думали, что это от вас номер.
5: Нет, я не посылал вам ничего.
3: У вас написали про вас Василий 50. Может быть, вам полтинник?
5: Нет, мне уже 64.
4: Если можно, пару минут. То есть вы не Василий, и вам 64. А как вас зовут?
5: А зачем вам?
4: Да нет.
3: Вы не пугайтесь, это вы все равно останетесь инкогнито. Все равно никто не знает ваши координаты.
5: Ну и что, будете мне звонить?
3: Нет. Это последний раз, мы вас обещаем точно, что такого больше не повторится.
4: Какую музыку вы слушаете? Просто хотим узнать.
5: Я никакую не слушаю. Сейчас,
4: да. А вообще?
5: А вообще разные. В машине еду, авторадио обычно. Да?
4: Ну что же, с наступавшими вас со всеми поздравляем.
3: Да, будем знать, что, в общем, наш ближайший конкурент – это авторадио. А Василию 50 привет передавайте, если вдруг обнаружится какой-то такой товарищ.
5: Нет у меня такого даже друга Василия.
3: А вы найдите такого тогда и поздравьте его.
4: Здоровья вам и удачи на дорогах.
3: Да, на весь год удачи. Да.
5: До свидания. Да,
3: до
5: свидания.
3: Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы только можем пожелать всем нашим слушателям все-таки тоже...
4: 64 года.
3: Дожить до почтенного возраста.
4: На машине.
3: Василий 50, если вы нас слышите, зашлите новый какой-то свой позывной, только назовите уже другие цифры.
4: Короче говоря, то, что вы прислали, это не то.
3: When I'm 64. Вот что надо поставить. Вот это мы сейчас и сделаем. Пока.

0: Как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя, поскольку...
1: Поскольку со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

Прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: разговорчики.
1: Чувствую себя вполне сносно.
2: Говорил старый дом.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: When you wake up late, does your mother come for you?

радио Чипальдо.

0: Логика. Меня не волнует. Мне важен эффект. Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.
1: One, two, one, two, three, four.

0: Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.
2: I am weak and I am selfish.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Долгие ноты о главном.
1: В программе «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых длинных вокальных звуков, извлеченных когда-либо посредством голосовых связок мировыми вокалистами всевозможных музыкальных жанров. Как обычно, для начала вспомним участников нашего предыдущего отборочного тура. Итак, 77-е место. Солистка группы Joan as a Policewoman. 4,3 секунды, причем 4 раза подряд.

58-я позиция, Николай Сличенко, 5,1 секунды. На 46-м месте Михаил Боярский, 5,88 секунды. Шипня! Двадцатое место Led Zeppelin и лично Роберт Плант. 8,4 секунды. Семнадцатое место безмятежно солнечный Эдуард Хиль. 9,22 секунды. А сейчас внимание на табло нашего чипльтаймера секундука. Ноту запевай. Итак, сегодня в нашей подборке 27-е место, пробирающий до мурашек металлический вопль от группы Judas Priest. 7,2 секунды. Двенадцатое место. Лидия Русланова. Долго не выходят из моды ее валенки, не подшиты, старенькие. Но именно в таких валенках в степи замерзал ямщик. И длинный, тягучий отголосок этой леденящей душу истории мы сейчас и услышим в течение 11,7 секунды. С собой!

Шестое место. Убийственно убедительная на стайерских вокальных дистанциях Диаманда Галас. Буквально размазывает вас на оси времени на отрезке в 13,361 секунды.

Приготовьтесь к самому интересному. Медалисты идут. Третье место. Уверенно занимает участник культовой программы 80-х годов «Веселые ребята». Это Дмитрий Тартаковский, который, шутя, выдает блестящий результат. Ровно 21 бронзовая секунда. Третье место.

И, наконец, внимание, вы готовы? Первое место. Абсолютный победитель нашего мирового чипл-чарта. 100 самых долгих нот. Неизвестный нам солист неопознанного джазового квартета из непонятной страны. У него чисто конкретная золотая нота длиною, внимание, целых 29,1 секунды. She's back.

Для тех, кто на секундочку отвлекся и пропустил эти полминуты, наш победитель специально споет на бис. She's bad, bad. She's bad, bad. She's bad, bad.

Серебро решено не присуждать никому, поскольку в интервале между 21 и 29 секундами рядом с золотом и бронзой, мы надеемся, могут втиснуться на пьедестал еще парочка мастеров затяжного вокала. Кстати, если вы, наши чуткие ухом слушатели, уже знаете таковых или вдруг заметите долгопоющих в эфире на пластинке или на вечеринке, тут же засылайте нам на форум их долгие ноты о главном. Мы не прощаемся, до новых встреч. Чипальдук.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио Чапльдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии, согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: Чипелдюк.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
2: Чипельдук.
3: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
4: Alright.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация
1: «Гони монету»
0: на старом добром радио «Чиппельдук».
1: Мне еще за покойником обернуться надо! Да,
2: погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио «Чиппельдук» может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

0: Цыпендук.
1: Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук.
0: Цыпендук.
1: Цыпендук.
2: Чипальдук. Радио будущего.
1: Цыпендук.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Сначала буду город спрашивать.
4: Алло.
3: Алло, алло.
4: Здрасте.
3: Здрасте, Москва беспокоит.
5: Смотри, уже смеются.
3: А что смешного?
4: Дозвонились.
3: А кто это?
6: Ага. Я такие числа вам написала. Думаю, никогда не дозвонятся.
3: Неужто это Алина?
4: Алина, Алина. Я видела, что вы звонили два раза.
3: Так.
4: И думала, наверняка вы с радио.
3: Так.
4: Кто мне что может звонить с Москвы?
3: Ну, мало ли, может, у вас в Москве наследство объявилось. А в какую мы попали страну? В какую?
4: В Израиль.
3: Ага, понятно. А мы-то звонили как в Балашиху. Набирали, у нас не соединялось.
5: Да.
3: Потом опять вспомнили.
4: Ну, почти.
5: Потом
4: почти Балашиха, да.
5: Железнодорожный, думаем.
3: А-а-а.
5: В какой город мы? В Аждот, небось? В Аждот попали?
4: Нет, Тель-Авив.
5: А вы чем занимаетесь там в Тель-Авиве? Где работаете?
4: Я занимаюсь дизайном кухонь.
5: Дизайном кухонь?
3: Как здорово.
4: Да,
5: а чем израильская кухня отличается?
3: Ну, кухонь в мебельном отношении, да? Не в кулинарном.
4: Я без понятия, но я думаю, совсем не всем.
3: Не, ну дизайн в кулинарном отношении тоже интересная тема. Как еда выглядит.
4: Она, наверное, просто кошерная.
3: А может быть, в израильском дизайне все столешницы и смесители обрезанные?
4: Нет, я кухонные гарнитуры.
3: Гарнитурами все-таки.
5: А как на чепальдук-то напоролись? В Израиле, небось, все
4: на
5: слушают?
4: На Чипендук напоролась от той же молодежи тель-авивской, познакомили.
5: Mm-hmm.
4: Один мой хороший друг по имени Роман.
3: Uh-huh.
4: Меня с вами познакомил.
5: Как давно это было?
4: Это было месяц и два назад.
5: Ну и как складывались ваши отношения с Чипендуком?
3: И с Романом?
4: До сих пор у нас все было очень гладко. Мы полностью друг друга устраивали во всех отношениях.
5: Хорошо.
4: Я надеюсь, так будет и дальше.
5: А Роман, с Романом как у вас?
4: С Романом дружим.
5: Хорошо. Ну, на кухне, на что вы на израильских кухнях? О чем говорят и что слушают?
4: На израильской кухне слушаем на работе чипендук, на самом деле. Потому что начальник мой ничего не понимает.
5: А начальники, они никогда ничего не понимают, вы же знаете. Такого не бывает, что...
4: Да, его очень забавляют новости, щекотные новости.
3: Ну, смешные такие новости, обхохочешься, где диктор, он его щекочет, он читает новости. Алина, тогда последний вопрос. Почему у вас Алина Гром? Почему Гром у вас такой ник?
4: Потому что я Громова.
3: А, все так банально, оказывается.
5: Громова. Ну что, Алин, высоко держите знамя Чипальдука на израильщине.
3: И водрузите его на крыше Кнессета.
4: Я была очень рада вас слышать.
5: Ну, счастливо.
4: До свидания, пока.
3: Пока.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.